Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевс кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Этого дардиманс Срашвица да эрце Усомен давгиш деби Картул симгеребзе